0: Bet it's taking us few less to get the vortex, man.
1: This Houston contact with a test 1, 2, 3.
0: На этот скорость это gonna be 3 days.
1: 4, 3, 2, 1.
0: Ну, наверное, институт что-то принес.
1: Contact, boy, contact 100%, 1, 2, 3, 4.